0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: насыплю над тобой.
1: Белорусская радиорация. З нами не сгубишь правды.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 28 ліпеня.
3: Беларусь нафта і жаночыя пракладкі. У чым праблема?
5: Як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе.
4: Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
6: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
3: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чакать?
7: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: Беларуская пенсійная мадэль амаль састарэла, і павышаць пенсійны ўзрост у нашай краіне, асабліва жанчынам, ёсць куды. У гэтым перакананы эканаміст Лео Львоўскі. Сваімі думкамі ён падзяліўся ў свежым выпуску YouTube-шоу «Ток».
2: Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
1: Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
2: Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
3: Мы адзін з антилідеров в мире по разніцы прожытельнасці жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсия вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда. У нас, вот дай бог, если 3 года, там у нас с данными все время есть проблемы. По некоторым данным, что у нас мужчины вообще 1 год живут на пенсии в среднем. То есть, да, тут есть серьезная проблема, но это отдельная проблема. Нашу пенсионную систему надо реформировать. То есть и пока это еще не слишком поздно. Как и с многими другими вещами, реформа пенсионной системы – это что-то про долгосрочное, устойчивое будущее страны. Наше правительство текущее такими вопросами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров. А это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
1: А вот что думает про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
4: Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там, в той же Германии, либо, не знаю, в Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать, как бы, да, вот, перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае что, какой вывод напрашивается? Либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие, или же да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужно более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно. Да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну, это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и ну, получают ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию. Но, к сожалению, других вариантов как бы нет. И мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья. И, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично снижает нагрузку на пенсионную систему.
1: Экономисты Лео Львовский и Анастасия Лузгина потлумашили, чому в Беларуси необходимо повышать пенсионный возраст.
2: Далее у программы «Еврозум».
1: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чекать?
0: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
2: Сустренимся после новин шоу-бизу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду Александр Лукашенко прыняў прадстаўніка Беларусі ў ААН Валянціна Рыбакова. Гаворка ішла пра стасункі Мінска і Вашынгтона. Кіраўнік Беларусі назваў іх нядрэннымі, як і іх дынаміку і перспектывы.
2: Ён назваў Рыбакова галоўным па Амерыцы і адказным за кантакт з Джонам Коулам.
1: Тое, што Лукашэнка вырашыў публічна абмеркаваць з Рыбаковым амерыкана-беларускі трэк. Які сігнал ён пасылае беларусам і амерыканцам?
2: Запыталіся ў былой палітвязанкі і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий. Наверное, что-то подзабылось. Много событий во внешней политике США происходило. И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкопстил сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестяще в последнее время, и в 20

0: первый пакет санкций. Беларусь попала самым неприятным образом, и Мазурский НПЗ попал под санкции, и по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит, вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ужили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет, который США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретные даты.
1: Это была журналистка Вольга Лойка, якая прокомментовала встречу Лукашенко с Валентином Рыбаковым и их оценку американо-белорусского трека.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Война в Украине. Украинцы у дроновой промысловости обгоняют США. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест Грай, 5 вересня у Варшаве.
2: С нами на место Дадерка.
3: Черговый день войны. Российский керовник Владимир Путин, выступающий с нагоды дня военно-морского флоту РФ, дозволил себе жарт. Вось специальная военная операция скончится, и чем мы тогда будем заниматься? Настолько уже захопились об этом. Конец цитаты. Украина что месяц вырабляет больше FPV-дронов, что керуется с допомогой видеокамеры, чем США планируют закупить за год, информует Ройтер. У Минобороны США признают, что американская дроновая галина покуль находится на початковом этапе развития и еще не может поравнаться с украинскими темпами вытворчести по шерогу причинам. Репрессию Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Этой лишь бы называя правооборонший центр «Весна». Опошний додаденный у спис наш коллега, гукорежиссер Юрий Трашчинский. Подставой для его изневоления стало супрацовництво с белорусским радиорацией, якое КДБ у студене 24 года признало экстремистским формованием. У свою чергу инициативы Диссидент Бай поведомляє про 939 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жанчинов. 1500 йдено зняволені з Мітір Сідоркін. Наколькі відомо правооборонцам, за хлопцем прийшли нібито за уділ у акціях протесту і дочинення до полка ім'я Костуся Каліновська. Новини КР. У координаційній раді 4-го скликання відбулося агульне посідження, під час якого делегати заслухали виступи трьох кандидатів на посаду старшині КР. Так само виставили на голосування шерох організаційних питань. Першою свою програму представила сябра Ради Білоруської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Ксенія Луцкіна.
4: Беларусы, якія вымушаны былі выехаць з Беларусі, маюць велізарную колькасць праблем у розных краінах, дзе яны пражываюць. І вось менавіта супрацоўніцтва з парламентамі нацыянальнымі дае тое самае акно магчымасці для вырашэння тых шматлікіх праблем з легалізацыяй, з сацыяльнай падтрымкай, з прыёмам палітычных зняволеных. Пасада старшыні міжнароднай камісіі – гэта пасада для чалавека, які умее арганізоўваць працу.
3: Після виступила екс-старшиня Міжнародної комісії координаційної ради третього скликання Олександра Мамаєва, яка представила своє бачення далішої праці представничого органу Білоруської демократичної супольності по міжнародному накірунку.
5: Зараз міжнародная комісія гэта такі ўжо сталы механізм, ладжаная система па працы, вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у камісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт маіх прыярытэтаў на наступную камісію. Та міжнародна прадстаўніцтва координаційнай рады, легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі і замяшэнне яго прадстаўнікамі дэмсіл.
3: Так само перед делегатами выступила третья кандидатка Маргарита Ворохова. Под час посиджения на голосование были вынесены проекты об створении международной комиссии, комиссии по реформах и по трымце переходного периода, комиссии по этице, так само проект резолюции об круглом столе по переодолению политического кризиса и умацывание незалежности Республики Беларусь. Голосование по всех питаниях будет должиться 29 липня. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется пятый фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часам праза стала одной из ключевых культурных подеев для белорусской супольности у Польши и паза ей межами. Фестиваль что год объединовывая найлепших музыков и сотня матеров живой музыки. По словах организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергии и эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Дитюки, Дай дорогу и Разбитое сердце пацана. Вядоуцами вечера станут журналист Белсат Валер Руселик и наша коллега по рации Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» у субботу 5 вересня 17.00 у варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. 11-12 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння серада, 29 дзень ліпеня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй, запрашаю на размову з госцяй. А наша госця, 92-гадовая дачка ворага народа, спадарыня Софія Фіранчук, вяртаецца з Амерыкі праз 32 гады дадому на зусім, каб адысці ў вечнасць на радзіме. Яна прыляцела ў Варшаву, якая ёй таксама не чужая. Тут памёр бацька, пасля 2020 года жыве сям'я унучкі. Пачувае сябе спадарня Софія, які выглядае вельмі добра. З госця і паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Госць рацыі.
3: Спадарня Софія, колькі вы пражылі ў Амерыцы?
4: У той Амерыкі прабыла, не пражыла, а прабыла пачти 32 гады. Называюся я Софія Фіранчук, мой бацька Тодар, который провел эмиграцию всю свою жизнь и в конце приехал до Варшавы, прожил тут 15 год, как обыватель канадичек, с картой сталого побыту в Польше. Похованный на цементажу Брудновским в 80-м году, в веку 82 лета. Выехала я чего? Я была удова, и у меня была дочка одна, но у меня уже было пятеро детей. И этой малой Виолетце было а год и месяц. Ей заработала 33, а 32 я оставила ей. Она еще не говорила, но думала, уже бегала. Одна дочка, внуков пятер. Я сама в 6 годов была врагом народа. Прожила 92 года и не ведаю, какого народа. Бо ніякого народу, кому я была ворогом, я не ведаю до той поры. Як прийшли эти первые советы 17 сентября, то мне еще 6 годов не было. Я родилась 25 сентября. У нас было маленьких, пятеро детей. Самому старшему 16, а мне было 6. Еще была маленькая моя сестричка, вот и 2 месяца. И батька моего в декабре уже арестовали. Признали его потом польско-английским шпионом. А он всего плотник. И пришли ему такую статью политическую. Я помню, как его забирали. Пришли НКВДисты. А они мне показались высокими и великими. И пытаючи, а твой батька дома, я на порозе была. Мама подошла, каже, не, и он в лесе. А дрова поехал с сыном. Когда вернется, пусть придет в сельсовет. Каже, добро, я не выходит, батька подъезжая. Ну так ты собирайся, пойдем с нами. Очень культурно обратились. Он каже, я таки голодный из лесу, дайте хоть лусту хлеба, по дороге съем. А моя бабушка была сваная бабка. Неся булку завернутую в рушник целую, и каже, показывая, сало там. И один красноармеец, бабушка, вы ему не лусту режьте, отдайте все, и сало побольше. Шепче, русский солдат. А эти один был местный еврей, два своих еще понятых, и НКВДистов со штыком зашел в хату и штык. Кого он собирался, может, меня колоть собирался. Так я стала врагом народа. А уже 13 апреля... Как врагов народа семью нас вывезли на вечное поселение в Сибирь. А батька еще не судили, а мы уже виноватые.
3: А где народились? Где это было?
4: Это такое местечко было Бытень. Мое место народжения написано в паспорте. Зажечье, гмина Бытень, повет слоним, воеводство Новогрудское, Польска. Отец, старший брат и другий брат посядали пашпорты польские. Яко польский подданный. И дома... Якби приходили до нас якісь гості, поляці, такі етнічні поляці, то у нас мовилось по-польськи. Як ми вдома були, то ми мовили по-білоруську. Тутейші ми були. Ми були не білоруси, ми були тутейші. Ніхто навіть не говорив цього слова білорус. Тутейші і все. На тому вигнанні я прожила 7,5 років. От тут говорили про русських людей. Нас привезли в такий колхоз імені Калініна, де було 5 тисяч домов. Оно называлось не деревня, потому что эти маленькие поселения были аулы. А у нас было село, 5000 домов. И эти 5000 практически были украинские, которых привезли в 1935 году. А мы через 5 год. Нам украинец ни один не дал на один раз угрызти чего-нибудь. Никто. И все жили зажиточно. А русские кацапы, они тоже когда-то были сосланные туда. С Москвы, с Петербурга, интеллигенцию, когда везли этих народовольников, кто был против царя. И они там все осели и размножились, уже были их потомки. И они нам последние отдавали. Нам отдала бабка, муж ее умер, брат ушел в армию, которую я поддерживала, ее трое деток. И брат, уходя, он вообще учился в Москве, он говорит, иди в мою хату, а свою хатку отдайте ссыльным. И она нам отдала бесплатно, без ничего. И все, что у нее, выросло на огороде. А у нее не было никого, и ничего-то, такая вдова бедная. Но был сепаратор, оставил. И перегоняли молоко, и мы дети потихоньку его крутили. А украинцы нам носили на перегон на сметану. И она нас кормила, помогала, последнее давала. Вот этого я никогда не забуду. Когда моего отца в 41-м году реабилитировали, и 200 километров надо было идти, они строили Котласвор, куда железную дорогу, за Заполярье на вечное мерзлоте. На 8 дней выдали паёк. И 200 человек шли пешком. Дом Воркуты. И в 5 минут у него все украли. Ничего не осталось ему. Кто ел, свои были земляки, родственники. Сотая водоноксия. Никто не дал на раз угрызть. 5 сибиряков. Они тоже хотели вырваться с этого лагеря. Когда сказали поляки вперед, и они тоже пошли. Но это тоже потомки ссыльных. Потому что были фамилии польские. Скинет. И они говорят, сегодня ты, Иван, делишь свой паёк с этим Тодором, а завтра я. И так они довели его 8 суток. Он бы просто с голоду умер, все. Мой отец выжил, сгласился до войска Андерса. Нас вывезли, в Акмолинск забрали моего старшего брата, уже ему было 18 лет, в армию червоную. А он достает тогда паспорт схованный. Говорит, я никогда не пойду в Красную армию и не приму присяги, поскольку я польский подданный. И через 2 недели они нашли поляка, он вступил в эту армию. И вот эта история показывает здесь все, как дезертировали поляки. И, как кажут, выехала я в эту Америку только для того, чтобы дать высшее образование своим внукам. Все 5 получили высшее образование, и по 2, и по 3. Но первые 3 месяца каждый день смотрела в небо, когда летели самолеты, и хотела домой. Почему я не в этом самолете? Была такая Олька Закопанего, которая там уже 12 лет понюхала этой работы. Сиди на шпильках, на жилетках, на чем хочешь, и посылай гроши. Все, что заробишь. Подними ты своих детей. А она оставила ребенка 12-летнего, эта вдова. И там на всех работах 25 лет отработала, и говорит, а теперь я буду там жить. Получу пенсию, все, приехала в Тарну, купила 4-комнатное мешкание. Я тут буду вечно с шантачкой. А в Польше я буду вот той американкой, которая надо. Она открыла и лавку, и монопольку, и в 4 гаражах люди у нее работают. Я называюсь эмигрант-заробитчанин, как говорили украинцы. Я пробыла там столько лет, я не стала американкой. Я там жила, а сердце мое в Минске там. Я сама с Баранович. У меня там стоит все комната. Квартира на улице Советской, дом 21, квартира 9. У меня там 150 метров квадратных, только в комнаты. Все под ключ закрыто.
3: А зараз у Минске едете до внуков?
4: Я на совсем уже. У меня 3-месячный билет. Я хотела, чтобы я свои кости привезла целыми. Прага большая у меня. А что будет далее с этой Беларусью? А как будут мои жить дети? У меня 12 правнуков. Мне всего лишь 92 гапи целых.
3: А у вас у Минску 4 внучек, так? Одна приехала, значит, в Америку?
4: Да. Одна приехала, это самая младшая. А там у меня 2 внучки. Самая старшая моя внучка имеет 51 год. Она у меня имеет 3 высших образования.
3: Она где психолог.
4: В Минске.
3: Усе живут в Минску, остатние?
4: Все.
3: 4. Добро. А дочка живет так само в Минску?
4: Дочка 17 лет в Америке со мной. Я приехала в 94-м 1 июля, а в 95-м я уже была в этом союзе, союз сибиряков. Я приехала, уже было 256 человек, и я вступила в этот союз сибиряков.
3: Это 30 годов тому. Я вы приехала. Жили в Барановичах до выезда в Америку?
4: Да. Я в своей Бетене, где родилась, прожила всего 10 лет. 6 лет до вывозки и 4 года, пока училась 7, 8, 9, 10 класс, все.
3: Это потом уже как вернулись.
4: Как вернулись. Я пошла в школу пионервожатой, и среди года меня забрали в институт. не хватало математиков, а я была хорошей математикой. Я его закончила, и попала я в деревню Ляховичского района.
3: И сколько годов вы выкладали математику?
4: Не очень много, я вышла замуж, переехала в Баранович, уже осталась в Барановиче жить.
3: А вы в школе працевали?
4: Я працевала на фабрике, где можно было заработать. У меня папа и брат за границей. В какую школу меня в Барановиче могли принять?
3: В вёску, что вас принимали, вы працевали в школе?
4: В школе, там я працевала. Так никто не знал. Когда я в Барановичах, я встала на биржу труда. Биографию напиши. Даже на простую работу. Кто за границей есть, пишу. Отец и брат. Я никогда не укрывала. Они реабилитированы. Отец сидел в политический заключенный. Я потомок врага народа. Никакой работы не давали. И я в конце концов пошла в КГБ. Меня научил один КГБист, подполковник. Пойди и вали на советскую власть. Что хочешь. Говорит, тебя не посадят, у тебя ребенок несовершеннолетний, не бойся. Это за Хрущева было. И я добилась. Они мне, а что ж ваш отец не вернулся за границы, когда вот уже война кончилась? Андерсовцев признавали врагами, отобрали гражданство. И Польша отобрала, и моему мужу отобрали гражданство. Он этничный поляк, родился около Лодзи. А год и два месяца его привезли в Новую Мышь. У нас туда. Он был сын осадника. За это, что поляк вывезли. Его и его брата. Ну, и я там так валила. Я говорю, мой отец, сидя за границей, откуда он может знать, что Хрущев лучше Сталина? Он вернется и вот опять на вечное поселение в Сибирь, на каторгу. Тут один умный приехал с Лондона. Он говорит, Заполье, 2 километра от нас, такой каледюк. Я говорю, 2 недели таскали его в ваш КГБ, НКВД. А потом, говорю, вывезли в Иркутскую область на вечное поселение с женой. Он, говорю, вернулся. Что вы ему дали? Вечную каторгу. А тоже был вывезен. И оттуда с их лагеря попал в армию Андерса. Когда уже я была в декрете, то я пошла с маленьким ребенком, с этой Наталькой своей, и я пошла в школу, чтобы научиться кроить и шить. Окончила 3-годичный курс и шитья. Я очень хорошая партнерка, что мне пригодилось в Америке.
3: В Америке чем вы занимались?
4: Я 7 лет шила вечернее платье. Самое дешевое было $270 и до 800-850, и свадебные мы еще поправки делали всякие.
3: То вы уже в солидном возрасте выехали в Америку?
4: 61 год. Приехала в июле, а в сентябре мне было 61. Я была вдова. Я замуж вышла.
3: И это сколько вам было годов, как вы вышли замуж?
4: Мне 71, а ему только 80. Я с ним еще прожила 12 лет. Я там пробыла 32 года, и я не стала американкой. Моя душа, мое сердце в Беларуси. Тут. Я в душе белорусская. И я с удовольствием бы жила в Варшаве. У меня тут и друзей много, и моего папы, моего тут. Ну, кто я тут? У меня там все свое, там мои внуки. И там сейчас правнуки учатся. И я, может, скоро дождусь праправнуков. Но и они у меня все талантливые. Все желают только учиться. А я с моей пенсией зачем? Где это быть? Я знаете, сколько на белорусские гроши получаю пенсии? 11 000 рублей в месяц. Я тут богата, а там у меня все забирает квартира. Там очень дорогая жизнь. Я еще не плачу ни за лекарства, ни за врачей, ни за госпиталь. Я ничего не плачу. Еще мне платят. Еще деньги мне присылают. Еще мне на продукты дают. Я продукты могу бесплатно взять. Каждые 2 недели поехать целую тачку. Тебе накладут, что хочешь. Только 93, я добавляю только. Что я собираюсь еще прожить.
3: Вы проживете.
4: У меня большая прага жизни. Я ж хочу поглядеть, а что будет с Беларусью? А что будет с моими внуками, правнуками?
3: Дякую щиро за розмову, господарня Софія. Нехай ваші мари здійсняться.
2: Гость рації.
1: А гостей рації була 92-годовая дочка ворога народа Софія Фіранчук. З її розмовляла Аліна Андрієвич.
5: Мою свинцеву

0: Радио Рація.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 липня. У такий ж день 1836-го у Парижі на площі Зорки, тепер Шарля де Голля, була урочисто відкрита триумфальна арка. Ще 18 лютого 1806-го французький імператор Наполеон I підписав указ об узведенні у Парижі грандіозної триумфальної арки вишиньою у 50, шириньою у 45 метрів, яка мусила узвялічити перемоги ягоного війська. Перший камінь у подмурок збудування заклали 15 жнівня наступного году у день 38-годия императора. До моменту звержения Наполеона у 1815-м основы арки подымались на 20 метров. Крах великого императора припынил работы по ее узвядению. Будовництво обновили праз 8 годов, и працы были скончены аккурат 29 липеня 1836-го. У снежне 1840-го под склепением арки прошел жалобный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта триумфальной арки был архитектор Жан Франсуа Шальгрен, натхнены прикладами триумфальных арок старожитного Рима. Однако масштабы Парижской арки нашмат перевышают узоры античного света. Грандиозный пятиметровый фриз, упрыгоженный рельефными малюнками початку походу наполеоновского войска и ягоного вертания. 30 щитов на верхнем ярусе с выгравированными на их назвами великих битвов нагадывают про перемоги Наполеона у Европе да Африцы. Под склепениями малых арок написаны имены наполеоновских офицеров. Офіцерів. Под аркой з 1920 года знаходиться могила невідомого жаунера, над якой горить вечный огонь у гонор героев, які загинули у Першій сусветной войне. Унутри триумфальной арки размещены музей яе історії, а на даху есть назиральная пляцовка, з якой открывается цудовный вид на город.
1: Нагодник.
3: 29 липеня 1981-го стиплая выхавальница дитячого сада, молодшая дочка графа Спенсера, леди Диана, увайшла у ангельскую королевскую семью. Шлюбом Чарльз Принц Валійский и леди Диана Спенсер побрались у лондонским соборе Святого Паула. На початку нового життя повседенный гардероб 19-годовой принцессы был довольно простый. Тым не менш, ей стали переймать модницы усёй планеты. Але нягледзячы на бездакорный густ и идеальное почуццё меры, модные часописы обвинователи Дияну у панылым консерватизме. Тады яна закликала на допомогу вядомых ангельских кутюрье Бруса Олдфилда да Кэтрин Уолкер. Яны перетворили Дияну у блескуча стыльную суперзорку. У вересні 97-го у кабинете Кэтрин Уолкер почувся звонок. Пол Баррелл, дворецкі принцессы, попросил модельера створить апошні нарад для королевы сэрцаў, сукенку, у якой пахавалі Дияну.
1: Нагодник.

0: архіва Беларускага радыё Рацыя.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на радио Рация.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Российцы вночи могут обстрелять Киев. На Городинщине идут учения на выпадок особливых умов. У Менску за образу Лукашенко заочно судят Сергея Михалка.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1617 день войны. Ближайшей ночью існує подвышенная погроза массированного обстрелу российскими оккупантами Киева и в области. Про это попереживает агенция УНИН. Россия может применить крылатые и баллистичные ракеты. Для остальных регионов погроза оценивается как меньше. Меж тем темпы наступу армии РФ в Украине упали у разы, а украинские дальнобойные удары по тылах створяют серьезные логистичные проблемы для противника. В целом, с початку года Збройные силы Украины вызволили каля 700 квадратных километров своей территории. Збройные силы РФ захопили приблизно столько ж. Это главный выник летней военной кампании, кажут аналитики. Дроны зробили немогчимыми рыские просовывания. Миновито с поветренными атаками многие аналитики связывают падение темпа у российского наступу. Так само этим летом Украина повеличила колькость мидл-страйков, ударов на среднюю дистанцию по тылах российской армии, что ускладняет у логистику, и дипстрайка ударов у глубиню по территории России. Дипстрайки заминают доставлять палево и все необходимые в оперативные тылы. Аналитики сходятся у тем, что война стала тоннейшей. Как поразить умовный склад за 200 километров от линии фронту, больше не потребная ракета за несколько сотен тысяч доляров. Дроновым атакам допомагает масштаб российской территории. Закрытие ее сродками супрать поветренной обороны немогчимо. В учении на Городинщине у Городней Лидии Великой Берестовицы 29-30 липня проходят комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделов Министерства внутренних справ до деяния у особливых умовах. В управлении внутренних справ Городинского облвыконкома не удокладнили, что мають на увазе под такими умовами. Згодно с официальной информацией, у Городней в учении пройдут на улице Червоноармейской, у Лидии на улице Летной, а в Великой Берестовице на полночному езде у местечка. У связи с этим у вызначенных локациях часово обмежуют рух у всех видов транспорту. Поблизу объектов могут быть чутные гуки выбухов и стрелов. Хваляваться не варто, поведомили в управлении облвыконкома. Как означает «Свобода», сёлета с соквика амаль во всех регионах Беларуси проходят в учении подразделов МУС. У Менску заочно судят Сергея Михалка. Криминальную справу начинает разглядать Менский городский суд. 54-годовому музыку инкриминованное распаливание ворожести и образа Лукашенко. Про это пишет правооборонный центр «Весна». Сергей Михалок – белорусский спевак, автор музыки и текстов, актор, засновальник популярных гуртов «Ляпис Трубецкий», «Брутто» и «Дрезден». Ягонная песня «Войны светла» стала одним из гимнов Евромайдана у Киеве. Мигрантский кризис. Рекордную за последние 130 дней колькость спробов нелегальной миграции с территории Беларуси, 21, зафиксовала помежная хова Польши. Про это свечить проведенный выданием позерк параунальный анализ штодённых звесток. Тем не меньше, польский керунок застается наименьш популярным у нелегальных мигрантов. С более чем 2300 спробов проникнения с Беларуси, зафиксованных за 4 тыдни липеня у 7 соседними с ее краинами в развязу, на долю Польши припало только 3,4%. На долю Латвии в той же час амаль 92%. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и Лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасну электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане махчима завтра, 30 липня, а 20-й године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па берасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, серада сёння на календары 29 ліпеня, як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, да і добрага настрою, таксама добрага здароўя, зычыць усім беларускай радыёрацыі, да я Алесь Дубавец. Дякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі, што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны тут у нас першы чую. Чую, так лепш, Extreme, Cool Kids of Death, без назвы з Вінцэнтам, Дзіцюкі ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў пра спёку, якая ідзе, вось ўжо кажуць сіноптыкі, што заўтра будзе такая гарачыня сур'ёзная даволі. Даведайцеся пра галоўную памылку пры выкарыстанні кандыцыянера.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Кандидатская.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата. И які мусив бы быть, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.

Дэшка Фокьюти на хвалях Белорусского радио Радше 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт radshe.com. Привитание усім и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, опадка у не чакается. Температура по ветра от 20 до 23, а местами по Берастейщине до 25 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Трансграничная радиорация. Мы вещаем на хвалі 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.com.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Путін не хоче спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Беляцкага.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1617 день войны. Путин не хочет спынять войну. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News. Цитата. «Мы хочем спынить эту войну. Президент Трамп хочет спынить эту войну. И европейцы ожидают ее спынить. Путин не. Мы каждый день просим спынить эту войну, домовиться об спынении огню хотя бы на полный час и дать махчимость дипломатам вести перемовы. Але Путин этого не хочет». Конец цитаты. Тем часом, после совместных учений узнал, НАТО у Швеции Узброенные силы Украины засумнявались у готовости Альянсу до сучасной войны, пишет Вельт. По словам одного из украинских войсковцев, заходние войски не имели б ниводного шансу на поле бою. Как расповели суразмовцы выдания, солдаты НАТО стало уладковывали перапынки на каву, каб у их было достатково часу на отпочинок. А кроме того, украинцев здивили шматлики обмежования по выкрастанию беспилетников на полигонах. Киев супраць Лукашэнкі. Офіс прэзідэнта Украіны накіраваў генеральнаму прокурору зварот з просьбай разгледзець магчымасць пачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе агенцыя Reuters са спасылкай на адпаведны абнародаваны ліст. У публікацыі гаворыцца, што зварот стаў адказам на запыт эмігранцкай арганізацыі Форум дэмакратычных сіл Беларусі, якая ў траўні папрасіла Кіеў прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд і дзяржаўны тэрор. У организации означают, что Лукашенко дотычны до войны России супраць Украины, у тым ліку праз прадастаўленне российским войскам белорусской территории для уварвання у лютом 22 году, а так само до перемещения в Беларусь украинских детей. При этом Reuters лічыць, что реальных перспектив у судового процесса над Лукашенком в Украине теперь няма, однако махчимые обвинувачэнні могут выкарыстоўвацца Киевом и белорусской оппозиции как аргумент для захавання международного тиску на режиму Менску. Уведомляется, что администрация Лукашенки не отказала на запыт агенции об комментары. У Польши новая омбудсменка. Уполноваженная по правах человека Польши Сильвия Гжегорчик-Абрам официально уступить на посаду сегодня после принесения присяги у Сейме. Сярод головных приоритетов своей працы она назвала обновление доверу до системы правосудия, оборону правов усталых людей, людей с инвалидностью и поддержку молоди. Цитата из ее слов. «Я полная рашучести змагаться за правы и свободы громадяна усими махчимыми способами. Коли буду сутыкаться с перешкодами, обовязково буду говорить про это публично, как повысить громадский кошт таких денег. Громадяне повинны ведать, что уполноваженное по правах человека будет отстоивать их интересы у тамлику у судов и оборонять их от денег политика у конец стата. Как означает белорусская служба польского радуя, омбудсмену Польши у тамлику обороняя интересы замежников, которые находятся под юрисдикцией державы. Про літаратуру старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі узяў удзел у вечарыні ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Менску. Кніга адлюстроўвае досвід Бяляцкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму моральному приніженню і суцільному контролю. Бяляцкі робіць у кнізі выснову, што нават у ізоляції захаванне національної тоєсності і чоловічої годності застається адзіним способом змагання супраць системи. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз гадзін.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 29 ліпеня. Добрага дня, да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі, да я Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Ну, тут О. Торвальд, Lost Profits, Happy Sad, Джей Морс, Самарока ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Джей Морс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадков не чакается. Температура по ветра от 20 до 23, месцами по Берастейщине до 25 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Рязань. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест грає 5 вересня у Варшаве.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали российский город Рязань, городсклад Wildberries и нафтоперапрацовчий завод. По поводу официальных данных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетки Truth Social встречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп пишет: «Для меня великий гонор встретиться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат питаний. Встреча прошла вельми добра». Конец статы. Як поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать у Киев на протягу ближайших 2 тыдня, каб обновить дипломатичные намагания по спынению войны России в Украине. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Этой личбы называет правооборонный центр «Вясна». Апошнее додадено у спис наш коллега, гукорежиссер Юрий Трашчинский. Подставой для его изневоления стала супраца с белорусским радио «Рация», якое КДБ у студени 24 года признал экстремистским формованием. У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 939 политичных изневоленных станом на сегодня, из них 127 женщинов, 1500 идет у изневоления Змитер Сидоркин. Накольки ведомо правооборонцам, за хлопцам пришли небыто за удел в акциях протесту и дочинение до полка имя Костуся Калиновского. Новины КР. У координационной ради 4-го скликания отбылось агульное поседжение, подчас якого делегаты заслухали выступы 3 кандидатов на посаду старшини международной комиссии. Так само выставили на голосование шерох организационных пытаний. Первой свою программу представила сябра КР и белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы Ксения Луцкина.
4: Белорусы, которые вымушены были выехать из Беларуси, имеют велизарную колькость проблем в разных краинах, где они проживают. И вот менавіта супрацоўніцтва с парламентами национальными дает то самое окно магчымасці для вырашения тих шматликих проблем с легализацией, с социальной подтримкой, с приемом политичных зняволенных. Посада старшини международной комиссии – это посада для человека, который умеет организовывать працу.
3: После выступила экс-старшиня международной комиссии КР 3-го скликания Александра Мамаева, якая представила свое бачение дальнейшей працы представнейшего органа белорусской демократичной супольности у международным накірунку.
5: Зараз міжнародная комісія гэта такі ўжо сталы механізм, ладжаная система па працы. Я вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у камісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт маіх прыоритэтаў на наступную камісію. Та міжнародное прадстаўніцтва координаційнай рады, дэлегітымізацыя режиму Лукашэнкі і замяшэнне яго прадстаўнікамі дэмсіл.
3: Таксама перад дэлегатамі выступіла трэцяя кандыдатка Маргарыта Ворыхава. Падчас паседжання на голосаванне были вынесены проекты об створении международной комиссии, комиссии по реформах и подтримке переходного периода, комиссии по этице, а так само проект резолюции об круглом столе по переодолению политического кризиса и умацывании независимости Республики Беларусь. Голосование по всех питаниях будет должиться сегодня. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За этот час импреза стала одной из ключевых культурницких подеев для белорусской супольности у Польши и паза ее межами. Фестиваль что год объединяет наилепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Детюки, «Дай дорогу» и «Разбитое сердце пацана». Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валерий Лер Руселек и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» у субботу 5 вересня о 17 године у Варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па верасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, серада. Сёння на календары 29 ліпеня гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. Дара у рамках программы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 29 ліпеня. Серада. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радамірам Віснюскім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буіна. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль нябачнымі, нагадваючы толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балот. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падляшскі музей ратуша ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштафа Журэка «Крэпасці на балотах у коле валоў, равоў і палісадаў». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Цэнтр культуры «Сюдмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзінаў. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня.
0: Беласток і Падляшша.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 липеня 1965-го народился Вуди Везерман, американский музыка, гитарист и один из основальников гурта Corrosion of Conformity. Этот коллектив был утворен в 82-м году. На сегодняшний день Corrosion of Conformity выпустили 8 студийных альбомов, 2 миньона, 1 сборник и 1 концертник.

смерцю літератури напаткала не тільки калікінуся у раку, і не тільки тому, що болото засмокча або мороз, а ще й тому, що сорвався з гори. Насыпать горы, насыпать, насыпать горы, насыпать. Одну за одной, одну за одной. Нехай это будет народный рух, и никто не кируя им, и не зверая с планом, каб сыпали не ровно. А потом можно будет сочить за тым, як кожная из них отрымая имя, як потиху некоторые покрыются древами.

0: Рация. Мы разум. Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рация.com.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает орешник без заходних складников. У этим допомагает Беларусь. Поводле Александра Фридмана диалог Минска и Вашингтона не означает махчимости политических измен у Беларуси. А прокуроры за полгода выявили у Брестской в области 118 экстремистских интернет-ресурсов. Такі ади інші новини почуєте уже ад Валілаєвської праз 7 хвилин на хвалах Білоруська радіорація.

На Єврорадіо новини спорту. Європейские футбольные федерации могут бойкотовать чемпионат света, коли ФІФА продасть частку коммерційних правов на турнір приватным инвесторам. Поводле информации криницы, на гэтым тыдні прадстаўнікі країн-членаў УЄФА правядуць экстренную відеоконференцию, каб абмеркаваць магчымыя меры ў адказ. Раней ФІФА подтвердила намер стварыць новую коммерційную кампанію, у якую плануецца прыцягнуць знешніх інвестараў, пры гэтым сама арганізацыя захавае поўны контроль над футбольнымі і спартыўнымі рашэннямі. Конфедерация краин Полночной Америки раскритиковала планы ФИФА продать частку коммерцийных правов на чемпионат света. У ЕЕ заяве отзначается, что про инициативу ЕЕ представники доведались со сродков массовой информации и только после этого с официального пресс-релиза. Конфедерация выказала занепокоенность тем, что проект не был загодя обмеркован с футбольными организациями. Былы прэзідэнт ФІФА Йозеф Блаттер раскрытыкаваў планы арганізацыі прадаць долю ў чэмпіянаце свету прыватным інвестарам. Акрамя таго, швейцарскі функцыянер негатыўна ацаніў збліжэнне цяперашняга кіраўніка ФІФА Джані Інфанціна з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. На думку Блаттера, такое супрацоўніцтва набыло фінансавы характар і можа нанесці сур'ёзную шкоду сусветнаму футболу. Сам Блаттер быў пераабраны пасля карупцыйнага скандалу. Узденский Неманец сутыкнулся с финансовыми тяжкостями перед групповым этапом Кубка регионов УЕФА. Про это рассказал директор клуба Алексей Пинчук. Поводле его слов, сродков, якія выделил УЕФА, не хапае, бо значная их частка пойдзе на оформление виз. Дадатковую падтрымку команде пообещали Федерация футбола Минской области и мясцовый райвыканкам. Нагадаем, у листопаде Неманец у Ирландии сгуляя с ирландским Манстером, хорватским Сплитом и мальтийским Корми. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: could have, but I didn't. Hit it!
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Недавно президент Казахстану Касым Жомарт Токаев публично сказал Путину, что не разумее его войну. Пропоновал ее заморозить и рухаться у бок долгочаканого миру.
3: Путин тут же завершил диалог, пообещавший казахстанскому коллегу тримать его у курсе подей.
2: Однако экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова меркует, что слова Токаева трактуют все вокруг неправильно. Про это она рассказала у эфира Еврорадио и подлумачила, что на самом речь имел на увазе, звертаючися до Путина, казахстанский президент.
4: Самое главное, не учитывают внутри казахстанскую ситуацию. Не учитывают. Вот про все что угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его, Досым Сатпаев. Да? Досым, он, например, он в принципе, он близок тому, что я думаю. Обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да-да. Теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою... Ну, не берусь судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Токаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность. Ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом.

0: говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения, что это там северная часть Каспия, это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия, а вот Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было очень, потом много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии, Китая и Индии, кстати. Вот. Но на сегодняшний день эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду. Потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему. Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си Цзиньпинь. Это для Китая очень, я бы сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем, и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните, и он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство, он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза, при этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией, имея такую границу и зависимость транспортную от России. Конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом, это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства, а не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный, иначе его заявление, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека. Потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное, вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
1: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему не зрозумелый сенс войны.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 30 липня, у четвер, умови надвор'я в Білорусі протягне визначатись в область повышеного атмосферного тиску. В денные годины с поўднёвага заходу Европы почне поступать теплая поветренная масса. Чекается пераменная облачность без опадков надвор'я. У ночи и раніцы в особных районах слабый туман будет назираться. Ветер полночно-заходний умеренный. Температура поветра ночью складе от 10 до 14 градусов тепла. Днем чекается от плюс 24 до плюс 28 градусов. По поўднёвому заходе Беларуси до плюс 30 атмосферный тиск істотно не зменится. У пятницу 31 липня надвор'я протягне визначати в область повышеного атмосферного тиску вельми теплые поветренные массы. Чекается малооблачное надвор'я, переважно без опадков. У ночи и раницу в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер ночью неустойливый слабый, днем поудновой черти умеренный. Температура поветра ночью складе от 10 до 14 градусов, по заходе до плюс 17 градусов. Днем чекается от плюс 25 по полночному сходе до плюс 33 по поудневому заходе Беларуси. Такое надворье нас дороженьке чакае на приканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіць высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Палац» з трэкам «У лузе на брозе» працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Витальем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Витальем Циганковым.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская Радио Рация пропонует.

Я стежки застанется от меня, бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

стежки застанется адмяне. Бегчи, бегчи, бегчи, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима адмяне. Бегчи, бегчи, бегчи,

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 липеня 1965-го народился Вуди Везерман, американский музыка, гитарист и один из основальников гурта Corrosion of Conformity. Этот коллектив был утворен у 82-м годе. На сегодняшний день Corrosion of Conformity выпустили 8 студийных альбомов, 2 миньоны, 1 сборник и 1 концертник.

0: Сьерра.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.